0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia del Kirghizistan.
1: Приветствие и благодарность кыргызской полиции.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.